0: American Rock Show на биту.
1: David Gore, American Rock Show, сме спят. А теж, маме, со маме в каждый American Rock Show Wild Card, то е яко дивоки карта, небо дивока карта. Мусим делать яко справни граматика, я вим, але исем линей Американа, не можу учить твой язык яко справни, як мусим. Але, то едно. Але то дивоки карта, то е яко едно капелла, небо складба, со е мимо со нормальни граю, то рок, блюз рок, южанский рок, country rock, але нецо иниго, але стало добри, проже здецки языкам, если е добри худба, е добри худба. А тенто складба е Save Me, а то співак е Марк Брусард. А он за Луизиана, близко од мој домаци място, он Его место е колом 5 килаку за мој домаци место. Он е абсолютивни виборни. Он, его стил е, он е жека јако Bayou Soul. Со тој е јако Бажена Soul. Он ма уж 12 дески, једно живе деска, але мој необлюбенеши деска од ни е Karen Crow од 2006 стежи. А тенто складба е абсолютивни суперове. To je něco jiného, určitě, ale doufám, budeš rád. So, tento skladba Save Me a zpěvák je Mark Brewer.